Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

хаб кандидат сун сура учазе, дирягар сия серо сура казе, колбо сугем шинау вибор шиказе. Нагах дун вишани шибаватсасе, шахаралдар сик аб сексия шуэна, депутат вахани ватсал забазе. Цоцо я се цоцо машина тлера. Фельц олеб кулу аду хватул харбазе. Хасам минабала микрофон гирун. Ростал гудек анир кахтал

зулмаги шогол хурзаба, бетхунган чилтор чолбахча хабила, кени санбач арабат садам торчол, боцуе коназе корма хабила. Кандидат аз фурал хураз халтулел, хабал разеруба урусура алда. Рулхана сдастся на хинкала.

Абрика рахизе буго, хени багар даго артель жоя шун, жулал харулеб цех рич изе буго. Гунисан цурбе махул нух кишун, шулане берцина бу вокзал хабида, махачкала ял шул площадка ялда. Алладе течь огонь,

авакал хэчу ухратай адим хотно дунгит ахитлет ирхана гурджи месет гоги маржо илан бетереги кул дида чоргеречун анна хинч боржун дол араве каца киса хединимун дида чоргеречун борчиларуан.

дасан, а инкар курайас, а исанамунилан, ади дирмурад, а синия чара и чана, цойгия чарава, а цеесе хукуда им, а ухти дирмурад. От синя чара ичан, от сойгия чарава, от сея сесу куда им.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Включай лето вместе с
1: В Дагестане 7 часов утра.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56. Телефон 8-938-780-50-25.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

остановился как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550 88 55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
5: Лезгинская поговорка.
6: Аяларк зафавай коле, шейтан дичка мутач.
7: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
5: Радио «Прибой».

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кисляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
8: Swimming a fire.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ну что, друзья, конечно, голос ее невозможно не узнать, но многие даже и не подозревают о том, что эта девушка настойчивая. Потому как она певица и актриса из Узбекистана Муниса Ризаева, и ее работы часто звучат в эфире радиостанции «Прибой». Знаете, друзья, лишь настойчивость и целеустремленность помогли ей преодолеть преграды, пробить брешь в непонимании родных, которые не желали видеть ее на сцене. Она, как певица, имеет большую популярность в Узбекистане, но трудолюбие открыло ей перспективу выхода на мировой уровень. Что ж, да, артистические пути и карьера оказались тернистыми, но она не испугалась, как и наши слушатели эфира радиостанции «Прибой». Друзья, 10 часов 3 минуты в Дагестане, у микрофона Зухра Камалова, 28 июня, день воскресный, день отдохновения, и с удовольствием представлю новую работу Гульханум Гаджиевой «Зови, не зови».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение – всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Авалан Рокстоун в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, настроение, конечно, отличное, потому как и погода чудесная. Об этом более подробно расскажу далее. Ну и напомню о том, что у нас сегодня 28 июня. Это последний воскресный день этого месяца прекрасного, весеннего. Почему многие скажут «прекрасный»? Ну потому как, несмотря на очень жаркую погоду в прошлые годы, в этом году она комфортна. Ну и для того, чтобы поднять себе настроение, а также кому-то из родных и близких, и если есть повод, то можно поздравить рубрике «Сюрприз». Напишите о том, как проводите этот летний приятный воскресный день. Наш контактный для сообщений в приложении «Макс» записывайте. 8-9-8-8-МТС-291-10-07. Ну, а если есть какой-то повод, и все родные соберутся, и близкие, то можно с 12 до 13 поздравить в программе «Час желаний». Итак, 988-291-10-07. Что касается композиции, то я думаю, что следующая придется по вкусу. Альбина Ягулбаева, «Сладкая любовь».
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Майкл Болтон, американский певец, исполнитель медленных любовных баллад в стиле белого соула. Кстати, при рождении Майкл Болотин. Родители Джордж Болотин, Хелена Лила Болотин в девичестве Губин. Со стороны отца семья происходила из Стародуба Черниговской губернии. Ну а Болтон изменил написание своей фамилии, приобрел известность в возрасте 30 лет, написав известный хит Лоры Бренниган. Но в течение, конечно, нескольких последующих лет он писал песни для Шер, Барбары Стрейзанд, а также для ряда других звезд. Он достиг всемирного успеха на рубеже 90-х, покорив вершину американских чартов и выиграл несколько премий Грэмми за кавер-версии соул-хитов 60-х. Ну, а что касается музыки, друзья, мы немного вспомнили о том, что было. Ну, а целый час воспоминаний лучших хитов 20-го столетия, которые как раз-таки нам навевают только лучшее с 11 до 12. Ну, и прямо сейчас то, что было обещано, расскажу более подробно о ситуации за окном.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале уже 25, днем обещают 27, ясную погоду. Ветер свежий, северо-западный, до 16 метров в секунду. Атмосферное давление чуть больше нормы. Кстати, геомагнитное поле активное. Будьте осторожны, берегите себя. Температура морской воды в Каспии 22, волнение умеренное. В Кизляре, Кизил-Юрте, в Хасавюрте уже 25. Днем также обещают 27 градусов в тени. Ну а вечером обещают кратковременный дождь в этих городах. В Буйнакске 21, переменная облачность, в Дербенте облачная погода, температура воздуха и воды совпадает 23 градуса.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

звучат первыми. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Итак, наш контактный для сообщений приложения Макса, друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07. Есть, конечно, у нас сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Хасавюрта. Хотели бы передать привет всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Пожелать крепкого здоровья. Отдельно хочется привет передать своему мужу Мухаммаду, пишет супруга Зухра. И подарить ему песню «Макки Межиевой. Я подарю тебе тюльпаны». Так она называется. Буду благодарна вам очень, если вы поставите эту песню. Спасибо большое, крепкого здоровья, позитивных дней и эмоций. Ну что ж, спасибо Хасавюрту.
1: Выбирай то, что нравится.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиссимо хотят, и взрослые, и дети.
4: Лимонады Тбилиссимо, по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 11 часов.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Ну, конечно, друзья, и композиции, и имена вам известны, а их исполнение, манера исполнения всегда нас завораживает. Одну из композиций Джо Кокера мы услышим в ближайшее время, и, конечно,

0: Вспомним о том, что именно жизнь этого замечательного исполнителя полна ярких деталей, от рабочих корней до сценических трюков и личных драм. Ну, например, однажды во время выступления под группой обрушилась сцена. Никто, конечно, не пострадал, но Кокер воспринял это как знак и на год отошел от музыки. Однако встреча с музыкантом Крисом Стейнтоном вернула его в индустрию. Конечно, настоящий успех пришел после того, как он записал кавер на песню «Битлз». Он замедлил в ней темп, превратил композицию в гипнотический соул-гимн, и она возглавила британские чарты. Ну а позже он ярко выступил на фестивале в Вудстоке в 1969. Много можно рассказывать о нем, но вот его такая хрипотца и мощный голос, кстати, он трансформировался из-за того, что он любил очень много злоупотреблять алкоголем, и не только. Ну а вот этот хриплый баритон и стал его одной из визитной карточкой. Изначально это был недостаток, он сам это считал, но на самом деле вот во что это вылилось. Конечно, его пристрастия не обошлись даром, он очень болел часто, в особенности рак легких, который привел к тому, что его не стало. Но несмотря на то, что его нет, его творчество продолжает радовать слушателей радиостанции «Прибой». Это воскресенье, друзья, продолжается в студии Зухра Камалова. Доброго, хорошего дня и отличного настроения. Радиостанция «Прибой» вам предлагает
1: только лучшая музыка.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

U2, легендарная ирландская рок-группа из Дублина. Она была основана в 1976-м. Это один из самых успешных и влиятельных коллективов в истории музыки. По всему миру продано более 170 миллионов их альбомов. Конечно, она появилась благодаря барабанщику Ларри Малину, который в школьные годы повесил на доске объявление записку с поиском музыкантов. На объявление откликнулись будущие участники Боно, Эдж и Адам Клейтон. Сначала коллектив назывался немножко иначе – Фридбэк, а затем поменял еще одно название. Лишь в 1978 музыканты остановились на U2. По одной из версий оно отсылает к американскому самолету разведчику, а по другой созвучно с фразой «Ты тоже». Конечно, первые альбомы «October» и «Boy» заложили основу стиля: минималистичная, пропитанная реверберацией, гитара Эджи и мощный квазиоперный бокал Боно. Ну, уже тогда в текстах звучала острая социальная и политическая позиция, но мировое признание пришло после выхода альбома в 1987. Ну, так что лучшая музыка, друзья, представлена. И если у вас тоже есть какие-то музыкальные, ну, как скажем, любимчики, те, кто исполняет ваши любимые песни или просто хорошая музыка, вы можете нам отправить сообщение с заказом на наш контактный в приложении Макс 8-988-MTS-291-1007-291-1007, и мы вас порадуем. Ну а продолжая музыкальную подборку, вспомним о том, что в доме все зависит от двух, конечно, лиц составляющих. И самое главное, это благоприятная атмосфера.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Известный хит Modern Talking в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, совсем скоро у нас стартует программа по вашим заявкам. Целый час ваших приветов, музыкальных подарков. Все это в программе «Час желаний» с 12 до 13.00. Наш контактный, ну, буквально через мгновение вы услышите его. Вот кто-то пытается до нас дозвониться, друзья, не время. После 12.00 набирайте наш номер и попадете в прямой эфир. Самое главное, продумайте, о ком будете говорить и какую песню будете заказывать. Ну, а что касается нашего эфира, это рубрика «Сюрприз», она не исключена из правил, и кто-то заранее об этом позаботился.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8 988 291 1007. Исполняй мечту.
0: Ну, чью-то мечту, которую ждут, друзья, целый час. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам Ася. Да, именно вот так вот зовут автора сообщения, которое прислано нам в приложении «Макс» по номеру, то, что вы услышали. Итак, МТС-291-1007. Пишет: «Хочу заказать песню Тополен и Пух, Иванушек Интернешнл для Хизроевой Амины из Буйнакска. Ей большой привет и хорошего ей сегодня воскресного настроения».
2: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Eagles и Seattle, Калифорния чудесно завершили очередной музыкальный час, ретро-час эфира радиостанции «Прибой». Ну, а прямо сейчас, друзья, приступаем к той самой приятной миссии общения вместе с вами. Общаться мы можем двумя способами. С помощью сообщений, которые вы присылаете в приложении «Макс», или звонков в прямой эфир. Наш контактный 8-988-МТС-291-1007, в студии Зухра Камалова. Хочется пожелать вам чудесного отдыха, и пусть этот день принесет вам радость и вдохновение. Ну, а что касается нашего эфира, то напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир». Час желаний. На радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Ну, друзья, программа наша продолжается. Лешок или полет, так называется композиция в исполнении Лешок. И, конечно, друзья, только лучшая музыка в нашем эфире и новинки. 12.06 и 46 секунд показывает наши студийные. Друзья, успеете отправить нам сообщение или дозвониться. Ну, вот кто-то пытается дозвониться за наш счет, этого не рекомендую. Ну, а что касается следующего сообщения, добрый день, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет своему сыну Мухаммаду из Санкт-Петербурга, пишет нам папа. Поставьте его любимую песню «Белла Чао» в исполнении Астемира Апанасова.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

0: Евстимира Панаса, Белла Чао. Это был музыкальный подарочек для сына от папы. А сын находится в Петербурге. Зовут его Магомед или Мухаммед. Ну что ж, мы движемся дальше. У нас есть звонок, и мы будем общаться с тем, кто на том конце провода. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте представляться. Как вас зовут? Откуда звоним?
1: Меня зовут Хабиб, я звоню из Хасаютского района.
0: Отлично. Мы будем кого-то, наверное, поздравлять или привет передавать.
1: Поздравлять мою маму с днем рождения.
0: Давайте, как зовут маму, и будем ей, наверное, что-то желать.
1: Маму зовут София. Я бы хотела передать свои пожелания. Мама, с днем рождения. Спасибо тебе за тепло, любовь и бесконечное терпение, которое ты даришь нам каждый день. Ты сердце нашей семьи, наш главный уют и надежная опора. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и побольше поводов для искренних улыбок. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, а все заботы обходят тебя стороной. Мы очень тебя любим.
0: А кто, кроме вас, еще присоединяется к этим поздравлениям?
1: Моя сестра Амина и мой старший брат Вагит.
0: Отлично. Ну что, делайте погромче для мамочки Сапият композиция «С днем рождения» в исполнении Ирины Аллегровой. Будьте счастливы.
2: Час желаний.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
9: Мы продолжаем, друзья, общение, но теперь так, если кто-то набирает наш номер, дождитесь, ну а если кто-то записывает, то пожалуйста, всегда. Добрый день, радиостанция «Прибой», пишем вам из Дахадаевского района, очень любим слушать радио, особенно в полдень. Сегодня у нас есть время, хочется передать привет всему району и, конечно, послушать песню, но хочется послушать песню в исполнении Ларисы Гаджиевой и Абдулы Магомед Мирзаева, «Аварская свадебная». Есть у вас такая, хотим потанцевать и просто, да, и просто подарить ее всем сельчанам. С удовольствием сделаем это, друзья. Так, делайте погромче, песня звучит для вас.

0: Иногда желания сбываются, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Конечно, друзья, пытается до нас дозвониться, но не всегда удерживается на линии. И вот наш слушатель хотел что-то сказать, но думаю, что сейчас он еще раз наберет наш номер и обязательно попадет в эфир. Что касается звонков, друзья, 8-9-8-8, это МТС 291-10-07. Это для тех, кто пытается дозвониться, этот же номер для сообщения приложения Макс, друзья, думаю, что многие из вас пытаются это сделать, поэтому пожелаю удачи всем, кто вместе с нами. Ну, а что касается композиции, то дозвонившийся, да, он хотел поздравить со вчерашним праздником всех тех, кто его отмечал, со ослабленными возможностями здоровья людям посвящается песня Михаила Шуфутинского «Две свечи».

0: Замечательная композиция Михаила Шуфутинского прозвучала в нашей программе «Час желаний», программе по вашим заявкам, где у нас есть спонсор, а спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
2: «Росювелир».
3: Час желаний.
0: Спасибо за поддержку нашему спонсору. Ну, а вам пожелаю, друзья, настроение хорошее. И, конечно, есть у нас приветы. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Каспийска. Хотелось бы передать привет всем-всем жителям этого славного города нашего. Вот. Ну, еще и туристам, потому как они у нас есть. Хотелось бы услышать песню на аварском языке для всех любителей этого жанра. Ну что ж, с удовольствием. Вы знаете, я не просто предложу аварскую песню, я предложу вам новинку в исполнении Машида Тамара Схабова «Звезда моей души».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78 02 19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
8: Час желаний.
9: Вновь возвращаюсь к вам. Конечно, есть сообщение, друзья, но хотелось бы еще и живого общения. Так, напомню, 988-291-1007. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Передаю привет всему Дагестану. И хотелось бы услышать песню на кумыкском языке «Урлап, урлап». Есть у нас такая композиция в исполнении Алисы Супроновой. Смотришь украдкой. Так она называется, и звучит она для автора сообщения. Кстати, пишем сообщение и желательно подписываемся. А также привет всему Дагестану. Ну, приятно, конечно. Но, возможно, есть еще и личные приветы или поздравления.

Алиса Супронова в нашем эфире, друзья. Продолжая программу, здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишет нам из Дербента. Вчера у моего сына Рагима был день рождения. Кстати, они с Алсу в один день появились на свет. Сыну 45. Поздравьте его, пожалуйста, с днем рождения от всей нашей семьи. Спасибо вам, наш любимый «Прибой». Подписалась мама Рафига, жена Сихир, дочка Шафига, сыновья Рамин и Радик, брат Юлдаш. И, конечно же, хотелось бы подарить даргинскую песню в исполнении Патимат Меджидова и Юлдаш. Есть такая песня, и, конечно, пожелать всего самого хорошего. Юбилей, конечно, существует для того, чтобы мы могли взглянуть как бы со стороны на себя, примеряя свой новый возраст. Весь возраст там многое меняется, взгляды, мнения, желания. Но внутри мы все те же. Поэтому желаем тебе в 45 слышать в себе свою юность, жить без оглядки, выныривать порой взрослости и серьезности, чтобы увидеть яркое небо и ослепительное солнце. Это жизнь, и она хороша для того, кто ее любит. Счастья тебе! С днем рождения!

Так, это для сына Рагима в честь дня рождения из Дербента от мамочки Рафиги, от жены Сехира, от дочки Шафиги, от сыновей Рамина, Радика и брата Юлдаша. Был музыкальный подарок. Ну что, друзья, немного осталось времени до конца программы. Успейте отправить нам сообщение на 8-9-8-8-291-10-07. Добрый день, Зухра, пишет нам дядя Магомед и Тимур. Спасибо вам. Так, за предоставленную возможность передать привет, а также огромный привет, море любви и улыбок вам и всем слушателям радиостанции «Прибой». Спасибо. И, конечно же, огромный салам пишут городам Кизел-Юрту и Кизляру с просьбой поставить «Фэнси».

Nancy's in the house, 1998. Flames of love.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний.
9: Немного совсем времени осталось до завершения программы, но хочется напомнить всем тем, кто забыл, ну и по крайней мере не успел или связь подвела, а все-таки ждете свое поздравление, то в рубрике «Сюрприз» на 45-й минуте каждого часа мы можем предоставить такую возможность. Самое главное, наш номер остается все тем же, и это будут сообщения в приложении «Макс». 8-988-291-1007, это для тех, кто к нам подключился только что. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. А еще хотелось более подробно напомнить о них, и думаю, что прямо сейчас вы это услышите.
10: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
11: «Росювелир».
8: «Час желаний».

0: Дагестане 13 часов.
1: И мы приветствуем вас в новом музыкальном часе, друзья, в студии Зухра Камалова. Хочется пожелать сегодня чудесного отдыха всем тем, кто вместе с нами. Ну, а если вы трудитесь, то пускай у вас все получится. Пусть этот день принесет не только радость, пусть он наполнен будет счастьем, успехом, а все мечты обязательно сбываются. Приятные сюрпризы тем паче. Ну и предложим одну из новых песен Гульханум Гаджи.

Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: дорогах.
1: Яндекс.Карты нам в помощь, друзья. Что у нас творится на дорогах Махачкалы? Ну, есть небольшие заторы при въезде по Хасавюртовскому шоссе, недалеко от кольца, а также в районе по проспекту Акушинского, в районе Северного автовокзала и подъезда к нему. Есть небольшое замедление движения по проспекту Шамиля, начиная от троллейбусного кольца. Там у нас наблюдается ДТП, в связи с этим замедление движения. И в районе ЦУМа по Каркмасово, а также по улице Гусаева от улицы Даниялова до Магомеда Гаджиева. По Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова и по нему, начиная от пересечения с... Ну, скажем, с улицы, выезд от улицы Пушкина, совсем небольшой участок в направлении к Дахадаева, есть замедление движения. Все остальное у нас спокойно, так что можно передвигаться, если есть на чем. Вот как раз-таки по этому поводу, друзья, где можно заправиться в Махачкале, кстати, также... Работает у нас несколько АЗС, но советуем быстро проверять наличие нужного топлива в специальном приложении, где точно на данный момент времени будет указано. ГНК, поселок Семендер, проспект Казбекова, 80, есть газовое топливо. Уфаньевте, Химырчи, Казака, 91, только бензин. ВНК по Алигадже Кушинского, 79, бензин. ВНК улица Хаджи Булача, 74, бензин и газ. Оригинал улица Хаджи Булача, 45, газовое топливо. ФЛ-1 на Магомед Тагирова, 174Б, бензин. Нефтяник улица Ирчи Казака, 108, есть и бензин, и газ. Астра, проспект Насрудинова, 160, газ. Ясин, это у нас проспект Амирхан Султана, есть бензин. Также Славнефть по улице Аллея Колобская, 14А/5, дизель, шоссе Махачкала, 41, 1 километр, бензин и газ. Азимут, село Чапаева, бензин и газ. И Пульма, Нойл, шоссе Махачкала, 44, 4 километр, въезд в Караман 2, только бензин. И еще напомним о том, что действует ограничение с 25 июня в одни руки только 20 литров бензина и дизельное топливо 50. Это сделано для того, чтобы не было ажиотажа. И еще предлагает в сообществе региональном министерстве энергетики, объяснили сложившуюся ситуацию, что мы зависим от внешних поставок, а еще Союз предпринимателей Дагестана предложил использовать топливо, находящееся около 7 тысяч тонн, находящееся на закрытых АЗС, АГЗС для использования, чтобы не было давления на рынок без необходимости срочного наращивания внешних покупок по невыгодным ценам.
0: Пробки на дорогах.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
1: «Росювелир». Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Стас Михайлов. Да, это «Долгий день», так называется его композиция. Но я думаю, что многие из вас когда-то испытывали такое ощущение, что день тянется долго. Это действительно интересная особенность нашего восприятия. На самом деле время в нашем сознании не течет равномерно, на его скорость влияет целый комплекс факторов. От эмоций, уровня увлеченности, вовлеченности в рутину до физического состояния. Об этом наша рубрика.
1: Обо всем понемногу.
0: Почему же день кажется долгим, когда мы чего-то ждем, важного звонка, результатов экзамена, встречи, каждая минута кажется вечностью. Мозг постоянно возвращается к ожидаемому событию, фокусируясь на нем. Это субъективно замедляет время. А еще если день похож на предыдущий, если мы выполняем одни и те же действия изо дня в день, мозг не так работает, ему не за что зацепиться. Так называемое ощущение новизны и ярких впечатлений приводит к тому, что день кажется пустым и тянется бесконечно. А вот негативные эмоции, тоска, уныние, раздражение вообще замедляют субъективное течение времени. Когда мы сосредоточены на дискомфорте, на боли или неприятном деле, минуты кажутся часами. А интересно, что и интенсивные яркие эмоции, такие как страх или восторг, тоже растягивают время. Минута во время панической атаки или сильного переживания кажется вечностью. Усталость, болезнь, голод и дискомфорт тоже влияют на восприятие. Мы плохо себя чувствуем, мозг полностью поглощен этими ощущениями, и время словно замедляется. Когда мы делаем что-то механически, без интереса, тоже нам тяжело. И вот если в монотонной череде событий появляется что-то необычное, мозг уделяет этому особое внимание. Этот момент субъективно кажется продолжительным. Парадоксально, но факт. Хотя в моменте такой день кажется долгим, в ретроспективе он может запомниться как короткий. И это происходит потому, что память фокусирует все то, что нужно, не просто ход часов, а события. Если день был монотонный, не оставляет воспоминания, то, увы, ничего сделать с этим невозможно. Долгий и бесконечный.
1: Обо всем понимаю.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк-кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк-кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк-кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк-кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: Ну вот, друзья, мы перешли границу нового музыкального. Конечно, так, инструментальная композиция с таким вот названием «Мой Дагестан» в исполнении Бабы Мирзоева завершила очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». В студии Зухра Камалова остаюсь с вами еще некоторое время. И хочется поблагодарить всех тех, кто вместе с нами, потому как уходящий июнь, конечно же, это яркий момент, это теплые дни, и пусть ваши все мечтания и планы воплотятся в реальность. Ну а каждый новый день приносит только радость, только счастье. И воспоминания о этих летних днях, конечно, согревают вас в любую погоду. Нас она балует сегодня просто чудесно за окном. Ну и в эфире в том тем паче. Ирина Алешихова и Тельман. Дуэтная работа с таким вот названием «Привет» открывает новые музыкальные.

0: Let's go. You already know.
1: Meri aashiqui.
2: Chahu main aana.
0: 2013.

0: Реклама на радио.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
8: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
8: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Сулсанг Илячин переводится примерно как «Если ты облако, то я сокол». Именно Илячин или Сокол, так называется новая работа дуэтная Нурлана и Лейлы Урусовой. Действительно, друзья, повторяющиеся строки, интересные интерпретации. Трек вышел в этом году, в апреле 24 числа, в составе одноименного сингла. Слова написал поэт Кайсын Кулиев, музыку Нурлан Джамалдинов. Ну а исполняется песня на карачаево-балкарском языке. И это новинка, друзья, приятно, да, представлять новые песни. Музыка для всех, слоган радиостанции «Прибой», поэтому можете услышать, друзья, очень много интересных новинок, премьерных, а также дуэтных работ. Ну, не только песни, но еще и полезная информация для тех, кто решил воспользоваться красотами природы. Думаю, подойдет именно то, что мы сейчас расскажем.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале ясная погода, 27, она ясная сохранится до дня завтрашнего, ветер северный до 15 метров в секунду, ну а вечером он сменит направление на южный, слабый. Температура ночью 19 градусов, но нужно взять зонт, потому как ночью возможен под утро кратковременный дождь, температура морской воды остается 22 градуса. В Кизляре 28, облачно, вечером 20-27, ночью 18-19, дождь. В Кизил-Юрте 27 и в Хасавьюрте. В Юрте такая же погода, вечером ожидается 21, ну а ночью 18-19, также прогнозирует дождь. В Буйнакске 22 градуса, вечером 16-21, ну а ночью опустится до плюс 15. Также ожидается кратковременный дождь. В Дербенте ясная погода, 22 градуса, вечером небольшая облачность, температура вечером опустится до 20, но вот под утро также прогнозируют осадки.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Любовь. Ах, это любовь. Ну что, друзья, действительно, одно из таких чувств, которое не оставляет нас равнодушными. Оно самое прекрасное, самое возвышенное, настолько сильное, что может в раз сделать счастливым или, наоборот, в мгновение погубить человека. Настолько сильное, что человек со своим разумом не в силах противостоять ему. Ну, многие считают, что это биохимия. Не могу с этим не согласиться. Но все же это чувство пугает и влечет одновременно. Поэтому не верю, что кто-то может не желать того, чтобы вас любить. Ну, по крайней мере, в жизни ты испытываешь эти чувства, и самое главное, когда ты сам не только испытываешь, но и даришь это безвозмездно, ты настолько испытываешь удовольствие, что хочется это продолжать и повторять. Ну, а что касается хорошего отношения, конечно, это оно проявляется не только к противоположному полу, но еще и к своим родным и близким, к своим родителям, к своим детям, это однозначно. Так что, если у вас такое чувство вас настигло в этот момент, и да, бурю эмоций хотите выразить словами или песней, можно заказать и сделать это в прямом эфире. Или написать сообщение в приложении МАКС 8988 МТС 291 10 07.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, а чью-то мечту мы будем исполнять прямо сейчас. Но многие скажут, что там интересно такого написали наши слушатели. Вы знаете, откликнулись на наш призыв. И, да, и, конечно, хочется подарить хорошую композицию. По крайней мере, у нас исполнители супер. Если не верите, то услышите. Ну, по крайней мере, есть. Вот такое вот «Здравствуйте, радиостанция Прибой». Пишет вам Константин Юрьевич из Махачкалы. Чкалы, заранее благодарю, потому что хотелось бы услышать композицию Гарика Кричевского «Путь домой». С удовольствием. А еще огромный привет солнечному Дагестану из Парижа. Передаю самые теплые пожелания всем родным, друзьям и землякам. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, чтобы в каждом доме всегда царили любовь, радость и достаток. И пусть расстояние не разлучает сердца, всем отличного настроения и прекрасного дня. Подпись «Муса».

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень. Кто-нибудь окажется умнее. Я не верю в купленный покой.

0: В Дагестане 15 часов.
1: Ну, друзья, граница нового часа передана. Ну, по крайней мере, мы прошли через этот путь. День продолжается. И пусть он принесет вам сегодня, конечно, только хорошие положительные эмоции. Встречи с родными, близкими, с друзьями. Самое главное, хорошо отдохнуть перед новой неделей. Тем более, что начинается второй месяц. Жаркий месяц лета, июль. Но еще мы в июне. Сегодня у нас 28 число. Надеюсь, вы ничего не забыли распланировать, как вы будете отдыхать. Ну, а что касается музыки, конечно, мы предлагаем только лучшее. В студии Зухра Камалова. Оставайтесь на Ави, на волне радиостанции «Прибой», но я предложу вам одну из композиций Тимура Темирова «Воспоминания». Песня на кумыкском и русском языках одновременно. Приятного вам времяпрепровождения в нашей компании.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
8: «Росювелир».
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Магомед Аликперов с композицией «Не жалей». Ну, что касается мести, тут однозначно. Если человек вызвал у вас слезы, то что бы вы ни делали, это будет, ну, просто безразлично. Даже напротив, оно вызывает раздражение у противоположного пола или даже человека, который, ну, по крайней мере, вас обидел. Ну, не потому, что он это сделал специально. Мне кажется, это просто вы не подходите друг к другу. Ну, что касается мести, конечно, на это тратить сил не стоит. А на что, спросите вы? Ой, сейчас все мысли о том, как добраться до места следования, чтобы не подвел транспорт, ну, вернее, топливо. Сначала мы расскажем о ситуации на дорогах и дадим некоторые советы.
1: Пробки на дорогах.
0: Яндекс.Карты нам в помощь. Вот у нас наблюдается замедление движения в направлении к Северному автовокзалу, не доезжая до него, и как раз-таки до вот этого кольца развилки на проспект Казбекова. Это Семендер. При подъезде и выезде с как раз-таки проспекта Казбекова наблюдается небольшое замедление движения. А также по Гейдара Гаджиева в сторону троллейбусного кольца от Даниялова до Магомед Гаджиева, и часть улицы вот как раз-таки тоже стоит в пробках. Что касается проспекта Расул Гамзатова и Дахадаева от Кумыкского театра до Малыгина наблюдается замедление движения, а также по проспекту Расула Гамзатова в обоих направлениях от Ливаневского до Дахадаева и наоборот. Есть еще у нас замедление движения, почти транспорт стоит, по Максима Горького от улицы Рустамова до как раз-таки до Батырая. Будьте внимательны, осторожны по правую сторону. Заранее планируйте объездной маршрут. А еще наши слушатели писали, что по Петра Первого в редукторном поселке местами в связи со свадебными кортежами также наблюдается замедление движения. Есть оно у нас обозначено красным цветом. Значит, все-таки движется транспорт. Ну так, 20 км в час. По Ирчи Казака от Восточного рынка до проспекта Гамидова также наблюдаются заторы. Что касается, друзья, водителей и для заправки, сейчас в соцсетях множество лайфхаков, как сэкономить время при заправке автомобиля и узнать, есть ли вообще бензин на той или иной заправке. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс, кто-то считает, что нужно искать глубинки, кто-то считает, что нужно ночью заправляться, чтобы сократить очереди. Но здесь еще такой момент, кто-то советует воспользоваться ресурсами интернет, а вот из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные, ну и еще несколько деталей, на которые обратили бы внимание все. Ну, например, скажем, в других регионах стало мало каршеринга почти в каждой машине, ну и сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться. И напомню о том, что в Дагестане с 25 июня введен лимит на заправку 20 литров бензина или 50 литров дизельного топлива.
1: Пробки на дорогах.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну что, друзья, вы тоже можете поучаствовать и сообщение свое отправить, предложение Макс. Есть у нас уже такое сообщение. Сегодня передают огромный привет всем тем, кто появился на свет в 1968 году. С пожеланиями здоровья, счастья и самое главное, чтобы все те люди, которых вы любите, были рядом с вами. И с просьбой подарить всем как раз-таки песню в исполнении «Город 312, как молоды мы были».
2: Только лучше.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть.

0: Искренно любили, как верили в себя.
1: А я Светлана Назаренко, именно она, солистка группы 312. Кстати, продюсер Игорь Матвиенко назвал бывшую солистку группы лучшей певицей постсоветского пространства. Ну и, конечно, друзья, эта замечательная композиция прозвучала для всех, кто появился на свет в 1968 году. Кстати, наши слушатели откликнулись, поблагодарили за песню, но при этом добавили, что мы еще молодые. Но это правильно, друзья, потому как мы молоды душой и, конечно, вместе с музыкой от радиостанции «Прибой». Спасибо тем, кто подарил эту композицию для всех-всех. Ну что ж, мы движемся дальше. Вы тоже можете поучаствовать. Наш контактный продолжает принимать сообщения в приложении «Макс». Итак, 8-9-8-8-МТС-291-10-07.
2: Реклама на радио. Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
8: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ну что, друзья, замечательная композиция в исполнении «Хотим» и «Дыхание любви» порадовала слушателей радиостанции «Прибой». А прежде чем попрощаться, друзья, рубрика «Сюрприз», конечно, как и было обещано в нашем эфире. И я смотрю, у нас не одно сообщение, а несколько. Ну, по крайней мере, два, это уж точно. Поэтому начнем по порядочку.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Вы, друзья, можете сделать это с помощью приложения «Макс». Ну, во-первых, есть сообщение из Байрамаула. Забият написала: «Добрый день, радиостанция «Прибой». Сегодня у меня немного печальный день. Я вспоминаю свою мамочку, ушедшую 30 лет назад, как будто она жива до сих пор. Хочу услышать песню в исполнении Валентины Толкуновой «Поговори со мной, мама». Ну что ж, будет в ближайшее время обязательно. А еще есть следующее сообщение. Привет, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Передаю привет своим братьям, пишет нам Ариф из Махачкалы. А братья проживают в поселке Билиджи. Зовут их Абдулла, Нажмудин, Анвер. Передаю большой им привет. А также привет всей радиостанции «Прибой», радиоведущим и радиослушателям. И поставьте для моих братьев, а также для всех-всех песню в исполнении Виктора Цоя и группы «Кино» «Ветер перемен». Ну вот, друзья.
2: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
0: На этой ноте я скажу вам до свидания, но всего до дня завтрашнего. Встретимся в эфире в 15:00. В студии была Зухра Камалова. Пока!

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Ну что ж, добрый день, прибойцы. В эфире, да, я Иза Ахметханова. Стрелки часов только что встретились на 4, и наше воскресенье вступило в свою самую золотую, самую щедрую фазу. За окнами долгожданная, залитая светом Махачкала. Солнце наконец-то вышло из-за кулис, чтобы лично, скажем так, продирижировать этим днем. И кажется, будто весь мир зажмурился от удовольствия. В такую погоду даже воздух звенит, а каждая нота любимой песни отдается в сердце особенным теплом. И это и есть магия воскресения, друзья. Момента, когда время останавливается, чтобы дать нам насладиться жизнью. Я обещаю, что этот час будет полон музыкальных вкусностей. Мы не просто слушаем музыку, мы проживаем ее, мы дышим в такт ей.

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахалатли бука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость.
4: На радио. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Знаете, продолжить час я хочу далее с песни, которая станет для кого-то, наверное, путеводной. Машидата Марасхабова дарит нам трек «Звезда моей души». Это не просто композиция, а трепетная, окутанная нежностью посвящение человеку, который озаряет ваш путь. Голос Машидат звучит мягко и проникновенно, словно она делится с вами самым сокровенным. Послушайте, как красиво можно сказать о главном без громких слов. Включайте эту премьеру на волнах «Прибоя» погромче.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Всегда тянет куда-то, чаще всего внезапно. Если влюбляюсь сильно, задыхаюсь от азарта. Ты моя мантра, пусть вдохновение. Ты это яркая вспышка.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну, знаете, воскресный эфир – отличное время для того, чтобы полистать календарь и найти в нем что-то удивительное. 28 июня – день, сотканный из ярких праздников, исторических параллелей и, конечно, музыки. Сегодня во всем мире отмечают Международный день социального бизнеса. Это праздник для тех, кто не просто зарабатывает, но и меняет мир к лучшему, решая важные социальные проблемы, друзья. Также в этот день, но в 1946 году, была собрана первая партия автомобилей «Победа». Вот такой вот знаменательный день. Также свой профессиональный праздник отмечают российские букмекеры. День организаторов пари отмечается в России уже 8-й год подряд по инициативе саморегулируемой организации тотализаторов. Да, считается, что первые букмекеры появились в стране еще до революции, но в советский период их деятельность ограничили. Единственным был спортпрогноз, который появился в перестроечный какой-то период, в перестроечные времена. Еще сегодня можно отметить счастливый день сердечных объятий, день клавиши Caps Lock, ну и именинники дня сегодня. Основатель компании PayPal, SpaceX и один из основателей инвесторов Tesla Motors. Конечно, речь про Илона Маска. Ему исполняется 55 лет. Также сегодня родился русский художник-маринист, первый ученик Айвазовского, Лев Лагарио, также советская и российская актриса Яна Поплавская и российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Лисян Утяшева. Вот такая, друзья, палитра, ну а мы продолжаем раскрашивать ее нашей лучшей музыкой. Прям по курсу у нас Алексей Чумаков. «Скажи мне, зачем?»

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Друзья, 16:56 на наших, ровно в 17:00 в эфире то, ради чего многие из нас включают приемники по воскресеньям. Я не раз об этом уже говорила. Русскоязычный хит-парад «Горячая десятка». Самые горячие, самые душевные, самые любимые вами песни российской эстрады этой недели. Мы пройдем от 10 места до самого пика. Кто сегодня король чарта? Оставайтесь с нами, узнаем совсем скоро.

0: В Дагестане 17 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Добрый воскресный вечер, меломаны. Солнце медленно катится к закату, оставляя на память о себе длинные тени и золотые блики на волнах Каспия. В эфире главное музыкальное событие нашего уикенда – русскоязычный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахметханова. Сегодня мы поднимаемся от 10-й строчки к вершине. И каждый трек – это ваш голос, ваш выбор, ваш личный саундтрек. Итак, поехали! И открывает наш сегодняшний чарт песня для всех, кто хоть раз ворочался в своей кровати, глядя в потолок. Дуэт Хамали и Акмаль точно знает, какие мысли посещают нас в это время среди ночи и не дают уснуть. Их трек — это тихий, почти личный такой разговор, который не требует ответов, но дарит понимание. С нее начинается наш обратный отчет. Хамали, Акмаль, о чем ты не спишь по ночам?
2: Десятое место.

0: Итак, друзья, девятую позицию занимает песня, от которой веет свежескошенной травой и светлой, щемящей ностальгией. Татьяна Куртукова продолжает доказывать, что фолк-поп может быть модным и, конечно, невероятно душевным. Алёшенька, как теплое письмо из детства, где деревья были большими, а небо бесконечным. Итак, встречаем. Татьяна Куртукова, Алёшенька.
1: Девятое место.

0: Итак, восьмую позицию занимает дуэт, который стал настоящей магией. Анна Асти и Дима Билан не ставят точку, они пишут многоточие в истории красивых отношений, от которых захватывает дух. Этот трек как финальные титры к фильму, который хочется пересмотреть заново. Так что встречайте, Анна Асти, Дима Билан, эпилог.
1: Восьмое место.

темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в коробке.

0: Друзья, на седьмой строчке «Золотой голос России» в своей самой атмосферной работе. В песне «Туманы» Николай Басков предстает не просто тенором, а настоящим художником звука, рисующим целую вселенную чувств. Здесь каждый найдет что-то свое, грусть, надежду, ну или успокоение. Итак, встречаем Николай Басков «Туманы».
1: Седьмое место.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
4: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
5: Десятка популярных треков в чемпионате.
6: Слушай и болей за любимого артиста.
7: Итак, друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и это русскоязычный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». Первые 4 трека уже отыграли, и мы только-только разогреваемся. Впереди еще 6 хитов, которые вы подняли своими голосами. Движемся дальше, ведь каждый следующий трек горячее предыдущего. Да, 6-я позиция, и тут глоток свежего воздуха, да, городского. Зиверт, певица с узнаваемым стилем и голосом, дарит нам трек «В городе лето». Это песня настроения, под которую хочется ехать по ночным улицам, спустив стекло и подставив лицо теплому ветру, летнему ветру. Идеальный саундтрек для этого солнечного воскресенья.
8: 6-е место.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Итак, друзья, мы добрались до золотой середины, и пятую строчку занимает дуэт, который ждали много лет – Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Дарят нам «Happy End», да, мощный гимн надежде, доказывающий, что даже после темной ночи наступает рассвет. Два сильнейших голоса сливаются в один, создавая магию, от которой мурашки. Признаюсь честно, два моих очень любимых исполнителя. Присоединяйтесь к настроению. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End.
2: Пятое место.

0: Итак, друзьям, четвертое место, и тут настоящая сенсация. Азербайджанская певица Роза Зергерли сама позвонила маэстро Игорю Крутому и предложила сотрудничество. Результат – кино, которому, наверное, позавидовал бы сам Тарантино. Драма, огонь и рояль в главной роли. «Восточная нега» встречает фирменный почерк Метро. Получился саундтрек к вашему личному блокбастеру. Итак, встречаем. Роза Зергерли. Игорь Крутой. Кино.
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, мы добрались до тройки лидеров, и бронзовым призером становится трек, который стал гимном постоянству. «Зомб» и «Нола» дарят нам по-прежнему. Это песня о том, что настоящие вещи, такие как дружба, любовь, верность, остаются все-таки неизменными, даже когда все вокруг летит кувырком. Свежий, честный и, знаете, невероятно актуальный трек. Итак, встречаем третье место. «Зомб» и «Нола» по-прежнему.
0: Третье место.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Друзья, ну а серебро сегодня уходит одной из самых ярких молодых исполнительниц, Марфа, с треком «Забери меня». Это нежный, но настоящий зов, который проникает прямо в сердце. Ее голос звучит как шепот, который невозможно игнорировать, а мелодия остается с нами надолго после прослушивания. Марфа, «Забери меня».
1: Второе место.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
7: Десятка популярных треков в чемпионате.
8: Слушай и болей за любимого артиста.
9: Итак, друзья, с вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и мы подбираемся к лидеру. Да, русскоязычный хит-парад «Горячая десятка» продолжается, 9 треков позади, осталась главная интрига. Да, и это золото, кто же сегодня на пьедестале, узнаем прямо сейчас. И вот она вершина. Да, первое место в «Горячей десятке» слушатели радиостанции «Прибой» отдают Ирине Дубцовой с песней «Вологда». Этот трек не просто песня, а целое путешествие к истокам, к теплу, к родному. В нем слышен плеск волны, скрип полотенец бабушкиного дома, ну и голос, который говорит: «Возвращайте, возвращайте, тебя помнят». Да, поздравляем победительницу, встречайте лучший трек этой недели. Кстати, по вашей версии, Ирина Дубцова, «Вологда».
10: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
9: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Добрый вечер, моя республика. 18:08, солнце уже не палит, а мягко обнимает крыши Махачкалы, окрашивая город в теплый медовый тон. Это то самое время, когда природа замирает, а внутри нас пробуждается тихая, светлая благодарность. Спасибо этому воскресенью за то, что оно было таким прекрасным. Спасибо и вам за то, что прожили его с нами на нашей волне, волне прибоя. Впереди целый час душевной музыки в моей компании, который станет идеальным завершением этого рабочего, моего рабочего дня, ну а вашего воскресного. И я, Иза Ахметханова, с вами, и пусть этот вечер будет наполнен покоем, гармонией и лучшей музыкой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Ну и продолжить этот прекрасный вечер нужно мощно и вдохновляюще. Магомед Аликперов знает в этом толк. Его новый трек «Не жалей» — это, знаете, наверное, манифест свободы от прошлого и гимн движению вперед. Никаких сожалений, только вера в лучшее. Ну и, конечно, громкая музыка. Врубайте на полную. Магомед Аликперов, «Не жалей».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, вечерняя сводка. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале имеются на следующих улицах. У нас на улице Гайдара Гаджиева, в районе троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Далее по проспекту Имама Шамиля на пересечении с улицей Батырмурзаева зафиксировано два ДТП в среднем ряду. Далее также по проспекту Имама Шамиля на пересечении с проспектом Гамидова у нас заторы. И далее у пересечения с улицей Хаджи Булача. На Хаджи Булача там у пересечения также зафиксировано ДТП, но уже задействован правый ряд. Далее также у нас пробки и на Магомета Яракского, Каркмасова, Сергокалинская частично улица выделена красным. Далее, что же у нас в районе Магомета Гаджиева? Также небольшой отрезок улицы выделен красным. У пересечения Даниялова-Доходаева и также Доходаева и проспекта Расула Гамзатова у нас заторы. И в редукторном поселке по проспекту Петра Первого на пересечении с проспектом Насрудинова на кольце, дорогие друзья, у нас заторы. Небольшой отрезок Хивской улицы также выделен красным. Дорогие друзья, пусть вечерняя дорога будет спокойная, как тихая мелодия, а дома ждут с теплом. Обязательно соблюдайте, конечно, правила дорожного движения, берегите себя, счастливого и безопасного пути.

Друзья, 18:45 выдают стрелки часов. Вот и все. Наше солнечное совместное воскресенье на волнах радиостанции «Прибой» подошло, к сожалению, к концу. Впереди новая неделя, новый месяц, июль, который обязательно принесет нам много радости. Аминь. Пусть музыка в нашем сердце не умолкает никогда. С вами была я, Иза Ахметханова. До скорой встречи. Говорю вам пока-пока.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаирчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вичин дал дам мне гиляй, масатан зюрнедин ван козвач.
2: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Салам алейкум.
1: Гагик варджос, генасвали.
2: Реклама на радио.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
12: Для детей старше 12 лет.
13: Усталый поступил по жизни. Идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни. Две рюмки водки и хвальба.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

печаль зимы и неудач. Пройдет, как сон, лицо не прячь. Всему я свой конец, не плачь, что век минул.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мартлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизилюрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала, в столице 21 час. Радиоприбой, нас слышно.
2: Аварская поговорка.
3: Куди обхедцо, хит и на кварт и цабе кулеб.
4: И маленький молоток разбивает большой камень.
2: Радиоприбой.

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
5: Где-то там за чертой я оставлю осколки обид и тревожные сны.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмагдеш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

с тобою вечность длилась далеко не вечно. Как хороша была, да, так безупречно. Не нужно было слушать никого, ну раз уж так. Теперь понятно, кто есть кто, кто.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: На радио «Прибой» притчи народов мира.
6: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
5: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Вспомни, что было.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильнее.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: Радиоприбой.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Let's go. You already know.
2: Мильяшики.
3: Чахумея, но
1: 2013.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.